0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Аб'ём экспарту беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі па выніках года можа перавысіць 11 мільярдаў долараў, паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юры Горло па выніках даклада прэзідэнту. Паводле яго слова, беларуская прадукцыя карыстаецца попытам з-за высокай якасці.
2: Інтарэс беларускай прадукцыі практычна ва ўсім міры вельмі значымы. Это абсалютна відна, ачавідна, што качэства нашай прадукцыі ўжо даказваць не надо. В этом году мы падвергались серьёзнай крытыкі і ў прошлым году са стороны главы государства по снижэнню запасов сливочного масла. Мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили на 1 июля. Мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. За две недели текущего месяца мы на 2 тысячи тонн снизили остатки масла на наших складах. То есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это вне стран СНГ, это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну, Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а, как мы уже говорили, в прошлом году у нас было рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции. То есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов. То есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Усе беларускі хрэсны ход Жыровіч і Мінск стартуе сёння, паведамілі ў беларускім экзархаце. Паломнікам трэба прайсці 250 кіламетраў. Яны наведаюць 4 епархіі і звыш 20 храмаў. Завершыцца мерапрыемства 26 жніўня ў Мінскім святадухавым кафедральным саборы ў дзень Мінскай іконы Божай Маці, дзе пілігрымаў сустрэне мітрапаліт Веніамін, мінскае духавенства і веруючыя. Депутаты Палаты прадстаўнікоў на гэтым тыдні будуць працаваць у выбарчых акругах. Парламентарыі правядуць асабістыя прыёмы грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Інфармацыя аб графіку прыёмаў апублікавана на сайтах райвыканкама. Па данных Белгідрамета, сёння на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам, у асобных раёнах са шквалістым узмацненнем. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27, у сталіцы плюс 14-16, часам моцны дождж.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. Каб пройстися ад вакзала па самай прыгожай і элегантнай вуліцы Віцебска ў стылі сталінскі ампір з аўтарскім почаркам да кіраўскага моста, які доўга будаваўся. З вамі Аляна Давытава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Ідём ад моста па вуліцы Замкавай да будынка нумар 2, жоўта-белага, з калонамі прыцягальнага, расказвае наш гід-экскурсавод Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова.
2: Колосовский театр не первый театр в нашем городе. У нас был театр революционной сатиры, а до этого у нас был при костеле иезуитский детский театр в свое время. Но вот уникальнейший театр революционной сатиры, который базировался на площадке в здании Рекорда, потом Спартака, теперь Дома кино, он, кстати, стал базой театра Владимира Владимировича Маяковского в Москве. Ну, а наш театр родился из МХАТовской школы-студии в 20-х годах. В 26-м году весь курс, который был набран как национальная студия. Самые талантливые мальчики и девочки Беларуси были собраны при школе-студии МХАТ в национальную студию.
1: И сирот тех, кто приехал в Витебск, была Стефания Станюта. Она стала подмурком театра. На им он будовался, вучился майстерству.
2: Наш театр, Национальный академический театр Якуба Колоса, переехал сюда, в это здание, в начале 60-х годов. До этого они, когда после войны вернулись из эвакуации, где они только не давали свои спектакли. И даже в клубе металлистов. Это «Правый берег». Это место бывшего еврейского гетто. А в клубе металлистов во время фашистской оккупации была конюшня. Территория гетто, конюшня. И вот это до войны клуб металлистов. А вот после войны в этом здании давали свои спектакли, репетировали колосовцы.
1: Дарэчы, з будынкам цяперашняга Коласаўскага тэатра звязана цікавая гісторыя. Пра яго ўзвядзенне ў 1960-х інфармацыя з правераных крыніц.
2: Насколько я знаю, от Геральда Болеславича Асвятінскага. Геральд Болеславич Асвятінскі доўгія годы быў дырэктарам драматычнага тэатра Якуба Коласа. І он расказаў мне такую історію. 61-й. Архитектор рижанин. И он не учел, возможно, не знал особенности нашей витебской земли. Очень близко в Витебске, несмотря на возвышенности, а рельеф нашего города уникален, несмотря на возвышенности, у нас очень близко грунтовые воды подходят к поверхности земли. И он это не учел.
1: И коли промали объекты, открывали театр, прозвучь гэтые нюансы, провалилася подлога у гардеробе. Довелося перераблять, тому и дату узвядения театра не одна, а помеж 1961-62 годами. Але ці гэта зараз галоўнае, калі Коласаўскі тэатр жыве, радуе пастаноўкамі жыхароў і гасцей горада і вельмі прыцягвае, што знешнасцю, што ўнутраным светам. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Установлены 20 зарядных станций. Могутность каждой колонки до 120 киловатт. Новый объект – один из буйнейших проектов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей у Беларуси.
1: У свете моторов.
2: Зароблено для тебе. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Эзотерикум.
1: Сегодня у нас справа усходнее, потому что у нас фэн-шуй прогноз на сегодня. Как вы помните, когда у нас прогнозы фэн-шуй, то мы выбираем дни. Дни по сприяльности, они вызначаются индикаторами той самой, сприяльности, так? Так вот, сегодняшний индикатор дня, как уже сегодня прогуршала, стабильность. Ну, вы отшиваете, что выдыхаем, все будет у нас добро, стабильно.
2: Так все стабильно, на праце, слухаем радио столицы, разом в приемной компании. Что еще?
1: Ну, я могу сказать, что еще. Вот есть полная рекомендация. В общем, давайте спочатку агульная картина дня. Энергия этого дня вельми стабильная, позитивная в общем день, и он означает протяглость и сталость того, что распочато у этот день. Можете нечто и почать, будете до этого регулярно звертаться, и будет это развиваться вельми поспехово. Тому, в целом, день добрый для початку долготерминовых проектов, у тим ліку для створения сям'ї. И он вельми сприяльный для здійснення сделок, встреч с сябрами, зворотов по медицинскую допомогу. Будет зроблено якостно, будете долго ось гэты плен працы пожинать. День подыходить, как почать протяглый бизнес, альбо уладковаться на постоянную працу. Для официальных открытий, початку будаўничих работ, заключение погодения с партнерами на протяглый час и принятие на працу каштоўных работников. Все это у день драўляного пацука. Вось, коли нас слухают драўляные пацуки по китайским календары, вось, сегодня ваш день. Еще больше ваш день, чем наш день. И агульные рекомендации по фэн-шуй. Прибирайте лишний обуток. Ну, мы вас просим. И речи, якія знаходзяцца каля ваших уваходных дзвярэй, бо праз іх у дом дрэнна поступае галоўная энергія. Вася, ты памятаеш, гэта энергія ЦИ. Вось, каб яна поступала, так, трэба ўсё было, каб акуратненька каля уваходных дзвярэй. Адчыніце вокны раніцай, каб упусціць свежае паветра і выгнаць застаялую энергію. Так само памыйте, калі ласка, люстэркі, бо чыстыя люстэркі паляпшаюць циркуляцію дадатковай, такой вельмі станоўчай энергіі ў жыллі. Так, актывуйте зону багацця сёння. Што для гэтага трэба зрабіць?
2: Што?
1: Запісвайце. Паставіце ў паўднёва-ўсходній частцы пакоя.
2: Так.
1: У паўднёва-ўсходній частцы.
2: Дзе мой компас?
1: Пакоя. Так, шукаем шклянку з чыстай вадой. Гэта першы варыант. Ці можна просто працерці пыл на працоўным стале?
2: Шклянку з вадой ставіць перад тэлевізарам. Напрыклад, 10 гэта ўжо было. 10 я гэта ўжо чул.
1: Сябры. У нас не псеўда. У нас не псеўда. У нас самая сапраўдная.
2: Час ідзе. А гэтыя схемы яны не мяняюцца. Як стаць багатым, не зарабляўшы грошы, не працаваўшы? Шкляначка, дзе гэта мая?
1: Там было пра акут. Там не было пра акут. Там было перад тэлевізарам. Мы ж рассказываем.
2: Ну, гэта новая версія.
1: А вось там такая версія была. Дадайте ў адзенне ці інтэр'ер зялёны ці сіні колер. Вось гэта сёння. Вася, малайчын. Усе малайцы. Мы ўсе сёння малайцы.
2: Мы сёння ўсе ў сіне-зялёны.
1: Хто гэта сталічная студыя? Ды сама сталіца, карпаратыўныя нашы колеры. Любім мы сіненькі. Так вось, можна дадаць гэтыя колеры, зялёны таксама. Яны падтрымаюць элементы дрэва і вады. Яны сёння нам патрэбныя. Ну і ўвогуле менш канфліктаў, бо энергія пацука любіць цішыню і разумны падыход. Пацук, он вельми разумный. Тому откладываем высветление относин и сегодня стабильно проживаем в этот день.
2: Сябрын, ну это вельми добрая парада в этом свете, коли все так нестабильно, это такая энтропия, и она растет, сдается растет, коли назирать за новинами, ну, те за соцсетками, а тут нам кажут, есть день стабильности, можно зарабить пропынок, можно наладить у всех этой энергии, особливо энергия ЦИ. Это, сябры, наше все. Ну и у нас будет энергия свята в худким часе. Чему? Потому что придет до нас Ванесса, як завсёды наш помощница, будет крутить свой святочный коловрот. Да, доведаемся, что сегодня означаем. Пророк подеев этого дня так само вам расскажем. Ну а покуда что, давайте разом послухаем Blink-182 с композицией «Aliens Exist».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, в студии с выпуском новин Данута Антилевская. Должников по магістрах податках у Беларуси будут по-новому стимулировать своечасово платить. Как поведомили у Министерства по податках и сборах, коли гражданин не разлишился по своих податковых обязательствах до конца года, а по мере выплаты больше за 45 рублей, то в наступном году ему додатково до предъявленной суммы наличить еще 15% от той суммы, которую он недоплатил. На Салігорскім вадасховішчы мужчына вылавіў 20 кілаграмаў ракаў, як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце. Грамадзянін здабыў 381 асобіну, якіх амаль 80 не дасягнулі мінімальных дазволеных памераў. Як патлумачыў затрыманы, лавіць пачаў яшчэ днём і спыніцца на законных 2 кілаграмах не змог. Урон навакольнаму асяроддзю больш за 25 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа. Грамадзян заклікаюць паведамляць об фактах браконьерства альбо незаконного заховання забароненных прилад полявання рыбалоўства по круглосуточному телефону довера у Минску 390-0000. Свободно наведывать лес можно только у Червинским, Березинским, Круглянским, Аршанским, Шкловским, Дубровинским и Городским районах краины. На остальные территории дейничают заборона альбо обмежование. Подробная информация на интерактивной карте на сайте Минлясгаса. За дождевую навальницу на сегодня объявлены оранжевый уровень небезпеки. Дзяржаўтаінспекцыя рекомендует водителям выбирать хуткость с уликом на дворе и стану дорожного покрытия, отмовиться от резких разгонов, торможений и рызыкоўных маневров. У Минску зараз 14 градусов тепла, по данным Белгидромета, сегодня на большей части Беларуси так чекаются дожди, навальницы с моцным порывистым ветром, в особных районах шквалистые взмоцнения. Температура по ветру от 14 до 27 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чекается. У Гродні плюс 16-18, у Витебском Бресте плюс 17-19, у Могилеве 21-23 тепла, у Гомеле до плюс 27, у столицы плюс 14-16, часом моцный дождь.
2: Радио «Столица.бай».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ох, сябры, сподіваємося, что гэтыя ночи без усяких там выбухов манаций эмоциональных у вас проходит, не глядя на то, что у нас и сидите, только что было «You shoot me all night long». Потому что хочется и, видите, вельми, вельми приемно. И это все не для червоного словца, это все-таки есть, когда у тебя есть махчимость 7-8 годин поспать.
2: Я перепужалася уже было.
1: Не полохайся, не полохайся. Это все вельми добро отбывается, отбивается, докладнее на организме, на настрою и так далее. У нас ось с этим надворьем так и хочется нагадывать, что в худким часе до нас прийде вересень. Сподіваємося, что не будет вируснем, так, что все-таки...
2: Сподіваться, ніколи так, не забороняется.
1: Вы назапасились этими витаминчиками, настроем и так далее. Ну, а мы будем вас подтримливать, як завсёды, добрым роком, ну и... цікавой інформації, а так само корисної інформації. До речі, ось я поглядів знову в телеграм-каналі Держаутоінспекції, там є поради, попередження і є шмат повідомлення про те, що неуважливість на дорозі, яна з'являється ось першопочатковою причиною цих ДТЗ різних. Тому, сябри, ось є у нас некілька, сподіваємося, для вас корисних порад у нашій рубриці «За рулем». Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну и, да, речь тут информация про то, что Держаутоінспекція Мінської області опубликовала рекомендации для водителей во взрослых, которые помогают ездить безопасно для себе и новокольных. Треба отзначить, есть такой момент, я назираю такой, когда водители, которые, ну, не первый год за рулем...
2: Десяти год,
1: так. Ось яны частей за всех робятся это такие опасные маневры и так далее. Олеж, сябры, для всех кіроўцаў, для всех, ось гэты парады, яны будуць карысныя, таму што такого агульнага партрэта няма, асабліва ў раніцу і асабліва апошнія два тыдні, не ведаю чаму. Так и хочется сказать, те люди, едьте на громадском транспорте, коли ласка, коли вы не упевнены, коли вы стомлены, коли у вас дрянный настрой, ну что вы робите? Мы же все рухаемся с певной худкостью направо. Тирани вы. И мы с неким чином. Треба быть уважным, как потом у телеграм-канал Держаутоінспекції не траплять, и как потом мы у нашего надійного навігатора про вас не рассказывали, что вы стали... удельникам ДТЗ.
2: Наши... А что Держаутоінспекція? Так вот. Наш каже нечто, правда?
1: Так, найперш, сачыце за здоровьем. Врачи раяць проходить медкомиссию не ради, чем раз на год, на вот коли термин деяния водительского посвящения еще не скончился. Перегляньте манеру кіравання. Павялічце дистанцию и боковые интервалы. Позбегайте резких манеров и перестроения. Поездки ночью у туман ці дождь рекомендуется по максимости откласти. Вивучайте змены у ПДР. Сябры, правила дорожного руху, яны не меняются. Тому вы сачыце за гэтым пільна. Многие ДТЗ отбываются за неведанне новых правил, означают инспекторы. Не экономьте на поворотниках. Калі ласка, гэта вось першая просьба вось для усіх, хто гэта не робіць дакладна. Мне здаецца, вось у мяне ёсць такая звычка, яна вот калі ў сваім дворы. Я раблю некий маневр, так, заезжаю, выезжаю. Я уже давно себе кажу, каб это было на уровне рефлексов, тих, як у той собачки Павлова, так,
2: заўсёды
1: уключить, выключить. Ну, нічого складаного, сябры. Так ось, непамятлівасць у гэтым пытанні дэзарыентуе іншых кіроўцаў. Гэта пра гэтыя самыя паваротнікі, сябры. Таксама ў ДАІ раіць выбіраць зручны час для паездкі і пазбягаць складаных маршрутаў. І не забывайце рабіць прыпынкі для адпачынку. Стомлены за рулём небяспечна ў любым узросце. А пры дрэнным самаадчуванні адмоўцеся ад паездкі. Гэта галоўнае правіла, падкрэсленае ў ведамстве. Падкрэсліваемся пад кожным словом. Калі ласка, сябры, вось калі будзеце выконваць гэтыя правілы, у нас, па-першае, будуць і магчыма гэтыя пробачкі на дарогах сталіцы менш, так, калі гэта за ДТЗ адбываецца, ну і нават гэтых самых ДТЗ, спадзяемся, будзе іх мага менш. Усё, што маглі, мы ўсё зрабілі.
2: Не, яшчэ не ўсё.
1: Што яшчэ?
2: Калі так здарылася, што вы, ну, прыехалі, на працы ўжо знаходзіцеся, вы можаце зазірнуць у наш Telegram-канал «Радыё Сталіца». Там з'явіўся пост, кружочак, падказка да нашай гульні «Ракавыя думкі». Вось праз некалькі песень літаральна мы вернемся, каб распачаць гэтую гульню і даваць падказкі ў эфір. Вы нашай хвалі, калі ласка, не губляйце.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну не только про готель, а лишь про клуб, где зауважили этих хлопцов. У нас будет подказочка. Дорогие сябры, она есть у кружочку у телеграм-канале «Радио Столица». Вы можете поглядеть. Додатковые подказки еще у нас в эфире будут. Это все для чего? Для того, как вы догадались, какую композицию, який гурт мы будем слухать на проконце этой годины. И мы ожидаем, как вы еще это робили у якости и пераможцы. Не шмат у нас таких людей назбиралось и покуль что. А лишь есть у нас такие пелные пантеон пераможцы. Роковых думок.
1: Это просто родовато.
0: Максима.
1: Ну, там у нас есть гэтыя подкасты, как вам было легче в любой момент поглядеть.
0: Послухайте, коли ласка, поглядите, послухайте, так и зробите все, как стать пераможцем. Ну, коли вам это потребно. Коли вам потребно статус пераможцы, на радио столицы, когда вы ожидаете...
1: Имя назовем.
0: Так, когда вы ожидаете, как бы ваши знакомые, родные, ваши коллеги такие, ого, это человек, он с нами працует, он с нами живет, мы его ведаем. Ну и мы же ведаете.
1: Человек, который по жизни стал легендой роковых думок. Все у ваших в ушках и пальчиках, которые потом будут набирать варианты. Только треба подказать, кто этот коллектив сегодня.
0: Сябры, так вот, свое легендарное имя музыканты взяли в гонор ведомого лондонского клуба, где их зауважили и пропоновали первый контракт. Барабанщику на момент подписания первого договора с лейблом еще не исполнилось 18 годов.
1: И он стал зорочкой.
0: Уже зорка, нема 18. Ему у краме не все речи могли продать, он не мог еще все, что ожидал набыть, коли ожидал. Так, он... А уже зорка, уже зорка. Так вот, батьки отмовились ставить подписи за сына, тому музыканту пришлось чекать официальное полнолетие, как контракт набыл моц. Ну, вядома, которые батьки такие кажут, что это за профессия? Музыкант, барабанщик, у некой группе, у неким гурту, что там будешь робить? Иди, набывай себе нормальную профессию, иди, отвучися, вось, гроши, пенсия, все твое житё, мы уже размерковали. Иди, працуй, и не думай, який там барабанщик. А тут не, хлопец таки каже, а, так, я буду играть у одной из самых ведомых рок-гуртов, одну из самых ведомых рок-гуртов, тому... Я почекаю.
1: Так, черговая история под слоганом «На суперах усяму». А так. Потом и у «Рукавых думках» на радио «Старицы». Ты шакал такого, гэты хлопец? Думаю, не что ведом. И не.
0: Ну, сябры, вы подрыхтованы, вы готовы дать варианты отказа. Коли так, то называем вам, куды гэта трэба рабіць. Все просто. Телеграм-канал «Радио «Старицы» под кружочком с подказкой. Чекаем ваши варианты отказов. Ну, коли не жадаете, покуль что раскрывать свое имя, свою особистость. Коли ласка, досылайте до нас на наш особистый номер.
1: Как бачили, только вось веселые товары. Так, мы будем читать и вам отказывать на номер 996-7002, код 33.

0: часопусы.
1: Давайте проверяться.
2: Давайте
1: я проверю зараз, где фантазия, где реальность.
2: Зроби нам чекап.
1: Ну, шокап не обяцаю. Ну, такая интелектуальная зараз будет. Такая невеличка такая ахульненя на вызначение правильных заголовка новинного. Так, перший альбо другий. Вот что вы полечите сапраўдным, такие номер один альбо два досылайте нам в телеграм-канал Радио Столица. Под любым постом можно. Так, главное, как бы прочитали. Альбо на номер 996-7002 и код 33. Код. Вот, пытание такое агульное до этих заголовков. Ти боитесь вы уколов. Вот зараз будем разважать. Первый новинный заголовок. Каб ротвейлер не боялся уколу, ему показали кота.
2: Гляди, гэт кот. А
1: ну
2: гэта
1: так,
2: укола. Не бойся.
1: Вы ж ведаете...
2: Кот не боится, и ты не бойся.
1: Ну, магчыма, было так. Вы ж ведаете, что калі показываешь там всяких сверков смешных, там вось гэтых барсуков, котиков, вавёрочек и так далее. Ну, стресс.
2: Ну, рылсики
1: стресс.
2: Показывали так, ему так, с так, котиками. Так.
1: Больше таких неких цудотворных, цудодейных гормонов, больше счастья, и вы спокойнее все гэта пераносите. И другий вариант. Кот настолько боялся уколов, что сошел с дому и стал котом, які ходит сам по себе.
2: Кот таки подумал. Угу. У меня тут есть ляжанка утульная. Мене тут кормяць, мяско даюць, мене тут расчесваюць, гладяць. Але ж ёсць адна асаблівасць – уколы. Уколы і ўсе астатнія утульнасці, што не. Уколаў я баюся, а да колаў я сыдуся. Ну што?
1: І сышоў, паверце.
2: І сышоў, так.
1: Магчыма.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио.

0: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Кожный день слухай лепшие хиты у эфира «Радио Столица» и голосуй за их на сайте radiostolica.by. Подтримай лепшее, слухай любимое.
2: «Радио Столица» .by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. «Радио Столица»

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Стралковая зброя вельми важна для армии, нават при наявности беспилотников альбо баллистычных ракет. Об этом президент заявил про наведывание вытворчести цалком айчинной стралковой зброи у Минской области.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Следчыя высвятляюць абставіны трагедыі на рудніку. Як паведамляецца, напярэдадні каля 23 гадзін падчас агляду горных выпрацовак лавы на 49-гадовага майстра падземнага ўчастка абрынулася парода даху. Работнік памёр у бальніцы. Для высвятлення ўсіх абставін прызначаны шэраг экспертыз. Канфіскавана дакументацыя, што тычыцца выканання патрабаванняў тэхнікі бяспекі і аховы працы. Ашуканцы выманілі ў 24-гадовага мужчыны амаль 6 тысяч рублёў. Пацярпелы пазнаёміўся на сайте знаёмства з дзяўчынай. Перапіска перацекла ў Telegram. За некалькі месяцаў зблізіліся. Як толькі мужчына ў адказ на інтымнае фото дзяўчыны пераслаў уласны здымак, тая стала патрабаваць грошы, пагражаючы апублікаваць у інтэрнэце. Мужчына зрабіў некалькі пераводаў. Невядома, як доўга працягвалася вымагальніцтва, але падчас адпрацоўкі аператыўнай інфармацыі ашуканскую схему выявілі праваахоўнікі. Узбуджана крымінальная справа. Асоба зламы устанавливается. У Минску зараз 14 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня на большей части Беларуси чекаются дожди, навальницы с мощным порывистым ветром. У особных районах со шквалистым узмацнением. Температура по ветру от 14 до 27 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Гродня плюс 16-18, у Витебску-Бресте плюс 17-19, у Могилеве 21-23 тепла, у Гомеле до 27 градусов со знаком плюс. У столицы сегодня плюс 14-16, часом мощный дождь.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. Каб прайсціся ад вакзала па самай прыгожай і элегантнай вуліцы Віцебска ў стылі сталінскі ампір з аўтарскім почаркам да кіраўскага моста, які доўга будаваўся. З вамі Аляна Тапытава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Ідём ад моста па вуліцы Замкавай да будынка нумар 2, жоўта-белага, з калонамі прыцягальнага. Расказвае наш гід, экскурсавод Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксенія Дружкова.
2: Колосовский театр не первый театр в нашем городе. У нас был театр революционной сатиры, а до этого у нас был при Костеле иезуитский детский театр в свое время. Но вот уникальнейший театр революционной сатиры, который базировался на площадке в здании Рекорда, потом Спартака, теперь Дома кино, он, кстати, стал базой театра Владимира Владимировича Маяковского в Москве. Ну, а наш театр родился из МХАТовской школы-студии в 20-х годах. В 26-м году весь курс, который был набран как национальная студия. Самые талантливые мальчики и девочки Беларуси были собраны при школе-студии МХАТ в национальную студию.
1: И сирот тех, кто приехал в Витебск, была Стефания Станюта. Она стала подмурком театра. На им он будовался, вучился майстерству.
2: Наш театр, национально-академический театр Якуба Колоса, переехал сюда, в это здание, в начале 60-х годов. До этого они, когда после войны вернулись из эвакуации, где они только не давали свои спектакли. И даже в клубе металлистов. Это «Правый берег». Это место бывшего еврейского гетто. А в клубе металлистов во время фашистской оккупации была конюшня. Территория гетто, конюшня. И вот это до войны клуб металлистов. А вот после войны в этом здании давали свои спектакли, репетировали колосовцы.
1: Дарэчы, з будынкам цяперашняга Коласаўскага тэатра звязана цікавая гісторія.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко наведал уникальную вытворчасць стрелковой зброи «Кидматек» у Минской области. Президенту продемонстрировали прототип, с якого починался белорусский автомат ВСК-100Б. Теперь он проходит апробование во узброенных силах.
2: Охотничий карабин «Лепыч», который выпускает концерн «Молот-оружие» «Вятские поляны». Взяв его за основу, мы извлекли отсюда ударно-спусковой механизм, шептал одиночного огня. Он стрелял одиночным патроном, и магазин был только на 10 патронов. Мы все это отсюда, как по-русски говоря, выбросили, поставили свой ударно-спусковой механизм, шептало автоматического огня, магазин на 30 патронов, и получился вот такой автомат ВСК-100.
3: Это ваш нынешний вариант?
4: Это 19-го,
2: то, с чего начинается. Это то, с чего начинали, как президент.
4: Лабораторная работа.
3: Это наш.
2: Целый был беломовский.
3: Беломовский,
2: да. Получился вот такой автомат. И проведя все исследования вооруженных сил, мы дали на испытание автомат. И сегодня мы по решению министра обороны уже одно из подразделений обеспечено 500 единиц выделено таких изделий для апробирования, поскольку мы, вот как и Александр докладывал, мы обзорируем. Вот
3: это... Именно этого автомата?
2: Да.
3: Правильно.
2: Да.
3: Ты проверил его?
5: Проверили. С учетом уже замечаний наших специалистов, они все учтены там. Вот даже вот крышка ствольной коробки, проблема слишком большой, мощная, отщелкивалась сама. Да. Доработали, сделали.
1: Саміт еўразійскіх лідараў плануецца правесці ў Мінску напрыканцы наступнага года. Аб гэтым заявіў пасол Беларусі ў Расіі Юрый Сільвёрстаў. У рамках мерапрыемства плануецца прэзентаваць тэкст еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў 21 стагоддзі. Адзначаецца, што ініцыяваная Беларусю хартыя зараз абмяркоўваецца з дзяржавамі-членамі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, уключаючы Кітай, а таксама з краінамі Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Блізкага Ўсходу. Кроссовер BLG X50 отримає обновленную версию, повідомляє Спутник. Автомобіль буде обсталеваний бензиновим рухавиком з моделі S50 об'ємом у 1.5 літра у сполученні з 6-ступенчатой автоматичной коробкой передач. Кошт покуль невідомий, так само не розкривається інформація об доступних комплектаціях. Тим не менш, на сайті компанії можна оформити попередній запит. Мінску зараз плюс 14. По даных Белгидромета, этой ночью у Беларуси будет облачно с прояснениями. У день переменная облачность. У ночи на большей части территории днем местами короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура плюс 7-13. У день до 23 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 19-21. У Гродні и Могилеве 20-22. У Бресті и Гомелі 21-23. У столицы у ночи плюс 10-12. Короткочасовый дождь, у день до 21 тепла, без істотних опадків.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Сёння разгледзім вельмі хвалюючую такую тэму — небяспека маркетплейсаў, чаму не заўсёды тое, што там прадаецца і прапануецца, можна набываць. І дапаможа разабрацца ў гэтым пытанні наш госць, сённяшні спікер, намеснік прокурора Заводскага раёна Мінска Александр Сазончык. Вітаю, Александр Александрович.
2: Здравствуйте. Што хочацца сказаць вообще, з чаго пачаць, што действительно в последнее время, ну, вот маркетплейсы очень активно вошли в нашу жизнь. Мы это, в принципе, видим. Даже к вам вот я буквально шел, и практически, можно сказать, в каждом доме находится у нас вот этот пункт выдачи товаров. Совершенно верно. Эта торговля, она очень активно развивается. Даже если мы зайдем в торговый центр, действительно, людей стало поменьше. Люди все переходят в интернет. И это, в принципе, развитие нашего общества, и это, наоборот, положительный момент. Можно на маркетплейсе найти абсолютно любой товар, от шариковой ручки до там различных, даже есть, что автомобили предлагают на маркетплейсах, если зайти посмотреть, то действительно можно купить абсолютно все. Но, в принципе, мы, как органы прокуратуры, прежде всего, осуществляем надзор за исполнением законов, там, указов, декретов президента, вообще в целом законодательства. И хозяйственное общество наше, те же самые маркетплейсы, их представительства, они тоже и обязаны исполнять наше законодательство. То есть, в принципе, да, предлагать, они продавать могут все, что угодно.
1: А, мы зараз скажем об тем, что могут посярод самой разностайности товаров продаваться и то, что забаронено, так бы могут свободно набывать и продавать, так?
2: Конечно, то есть, причем интересный момент, что маркетплейсы, вот мы когда с ними взаимодействуем, они нам тоже рассказывают, что в основном, то есть все вот это вот соблюдение законодательства перекладывается в том числе на, скажем так, плечи продавцов именно, то есть, которые зачастую находятся за рубежом, где-то не знают какие-то особенности законодательства и все, и это просто площадки, на которых размещают объявления. Вот здесь и кроется, к сожалению, самая большая опасность для наших граждан. То есть они заходят на вот самые знаменитые маркетплейсы, открывают и просто в поиске начинают что-либо искать. И зачастую, к сожалению, находят товары, которые не соответствуют нашему законодательству, то есть они противоречат и прямо грубо нарушают. Буквально недавно вот мы заходим на один из маркетплейсов и замечаем, что там продают различные экстремистские материалы. У нас вот в Республике Беларусь есть перечень экстремистских материалов. Их на сегодняшний день более 9 тысяч. То есть, в принципе, есть на сайте Министерства информации там перечень уже в удобной форме, потому что мы вот, в принципе, как надзорный орган, услышали, что неудобно было искать там вот эти перечни. Он ежедневно пополняется, очень огромный документ и так далее. Сейчас туда конкретно заходишь, что-то вбиваешь и находишь. Понимаешь, является ли это там запрещенным или нет. Вот, к примеру, мы недавно буквально зашли на один из маркетплейсов, и там продавались почтовые марки, на которых был изображен там Адольф Гитлер. Понятно, что такие товары приобретать нельзя, но они там предлагаются. В принципе, мы по таким фактам принимаем меры реагирования и исключаем, чтобы их там не было, все же, этих товаров. Также вот буквально на днях мной выявлялся факт, где продавались, опять же, с этой личностью картины. Поэтому мы тоже отреагировали и это все убрали. Ну и также вот на сегодняшний день очень актуальной темой является это беспилотный летательный аппарат. В 2023 году был указ президента, по которому запрещено физическим лицам иметь в том числе беспилотные летательные аппараты и авиамодели. Что такое беспилотные летательные аппараты? Это, по сути, квадрокоптеры чаще всего различные. То есть, в принципе, все люди так себе их и представляют. Этот указ вышел, и гражданам давало 6 месяцев, чтобы сдать их в специальный орган. Но многие граждане так и не сдали. Впоследствии вот была введена уже в 2025 году административная ответственность за хранение, в том числе, вот этого квадрокоптера до 30 базовых величин. Но граждане по-прежнему, как я говорю, при помощи маркетплейсов пытаются кто-то приобрести. И даже если зайти на те же самые китайские платформы, ну, естественно, он там продается. Поэтому здесь хочется сказать, что то, с чего вы начали. То есть не все, что там предлагается, это все-таки законно. Хочется отметить, что вносятся определенные коррективы. То есть там есть искусственный интеллект, который эти все платформы тоже обрабатывает у них внутри, там занимается мониторингом и все остальное, не допускает вот товары. Но наши люди, они очень креативные зачастую, и в искусственный интеллект добавляет образно слово. Я говорю для примера, да, там квадрокоптер, что когда ты вбиваешь это слово, товар тебе разместить не даст. Просто автоматически. Но люди берут там, например, слово квадрокоптер, меняют букву О на нолик, и уже, то есть компьютер не понимает, что это слово, и его начинает пропускать. Все вот эти похожие слова и так далее, все уже заблокировано. То есть и мы в том числе видим, но люди начинают какими-то кодовыми словами, похожими очень. Вот самый такой злой пример можно сказать, это когда граждане в 2025 году, мной, в принципе, эти факты были выявлены, это когда на маркетплейсах продавались револьверы «Бульдог», они назывались, ставились приговоры суда. Это было оружие, которое фактически в России получило лицензию как конструктивно схожее с оружием изделия. И там спокойно продавал. Поставлялись к нам, то есть на маркетплейсах. Люди их спокойно нашли. Вот у нас было таких 16 человек, но впоследствии одно из лиц было задержано, была назначена экспертиза. И согласно вот заключению Государственного комитета судебных экспертиз, пистолет, который был приобретен на маркетплейсе, это все-таки огнестрельное оружие. И вот для граждан, которые приобретают такие пистолеты, установлена уже уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы, к сожалению. То есть вот эти лица впоследствии были подвергнуты вот уголовной ответственности. И здесь многие обольщаются. У нас же там с Россией очень много соглашений, что похожее законодательство, действительно законодательство где-то похожее, унифицировано, но нужно понимать, что Российская Федерация — это самостоятельное государство, у них свое законодательство, у нас свое. Да, есть какие-то вещи, мы признаем, но по некоторым мы не находим консенсус, к сожалению, поэтому очень аккуратно с этим. И такая же история получила продолжение впоследствии, вот тоже буквально в этом месяце мной выявлялся факт, когда на маркетплейсах продавались глушители для оружия, которые якобы, там было написано, что они тоже законные и все остальное. Мы вот проанализировали наше законодательство, и фактически они тоже попадали под критерий глушителя, то есть, по сути, надевалось на оружие огнестрельное, и вот как в фильмах показывают, что стреляет максимально тихо, причем ты заходишь на маркетплейс, и там пишет, снижает уровень шума на 90%, то есть под 100 остается только 10%. И вот лица, которые их приобретали, это потенциально в какой-то степени преступники, даже по незнанию. То есть для них это тоже глушитель, это у нас основная часть оружия. И вот опять же для них может быть уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Вот поэтому здесь призываю все-таки быть очень аккуратными, где-то из каких-то принципов разумности исходить. То есть надеяться на вот то, что там пишут про то, что все будет хорошо и так далее, нужно какой-то просто вот свой разум и интеллект включать и давать всему вот критическую оценку. То есть, в принципе, как я вот с чего начал, маркетплейсы очень много хороших товаров продают, но есть, к сожалению, и вот такие очень-очень плохие, которые влекут за собой очень серьезные последствия.
1: Александр Александрович, максимум они козровым подохлении, те, что пожадаем нашим слухачам?
2: Да, хочется пожелать нашим слушателям прежде всего то, чтобы в их жизни маркетплейсы приносили только положительные моменты и ни в коем случае никаких отрицательных в виде какой-либо ответственности. Ну и вот, я в принципе тоже сказал, всем вот этим пользователям маркетплейсов и так далее быть внимательным, потому что ответственность за все наши действия несем прежде всего мы.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер, намісник прокурора Заводського району Мінська Олександр Сазончик. Я ж Данута Анчелєвська. Розвідуюся з самими ліпшими пожаданнями.
0: Радіо Столиця. Слухай, любимає.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:28, радио столица, у нас сябры сёння день николі не сдавайся, и заторы у нас так само, гэта сапраўдны марафон, николі не сдавайся, только на дорогах. Сёння у нас Яндекс оценил заторы у целых 8 баллов, доволі шмат их и доволі все шчыльненько. МКАД у нас стоит, як студент перед дипломом, за день до сдачи. Стоит он от з'езда на Убаревича, аж ну до з'езда на Свислоцкую. Так, на проспекте Машерова заторчик шчыльненький, от Куйбышева тягнется до проспекта Незалежности. В улице Козлова рухается повольно, як спортсмен, які уже на 40-м километре марафону, але засталося еще целых 2. Козлова у нас стоит от Платонова до Змитрака Бядули, на Богдановича заторчик от Янки Купалы до улицы Кисялева. По традиции для этой годины у нас затор на Ленина, от Дня Миги до проспекта Незалежности. На Незалежности перекрыты рух от площади Перамоги до Янки Купалы, где перебудова моста, там дозволены рух только для громадского транспорта. Уличивайте, сябры, информацию. Так само можете уличить информацию от Держаутоинспекции. Расскажу, где сегодня працуют мобильные датчики контролю хуткости. Увага, сябры, у Минску их можно назирать на проспектах Незалежности, Дзяржынскага, Жукова и Партызанским. Так само на улицах Прытыцкага, Ваупшасова, Маяковского, Орловской, Дянисовской, Аэродромной, ну и, конечно, на МКАДе. Увага, регионы! У Бресте стоять на улицах Радужной и Фруктовой, у Гомелі на проспекте Речицким, у Гродні на улицах Магистральной и Карского, у Могилеве на улицах Першамайской и Грышина, так само на проспекте Пушкинским и Шмидта. Будем тримать вас у курсе, сябры, заставайтесь с нами и, конечно, николи не сдавайтесь, навод, коли вы зараз у заторы, все будет добро, все рассмокчется. Рухаемся!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Падчас наведвання прадпрыемства па вытворчасці агнястрэльнай зброі «Кідматэк» у Мінскай вобласці прэзідэнту ўручылі ў якасці падарунка айчынны аўтамат ВСК-100Б. Александр Лукашэнка даручыў вырабіць яшчэ адзін экзэмпляр для музея Палаца Незалежнасці.
2: Это чисто боевой автомат.
3: Это
2: полностью боевой.
3: 7,62 на 39.
4: Мы здесь тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство.
2: Согласен.
4: На самом деле.
2: Но
4: вот это...
2: надо один сделать. И во Дворце Независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь?
5: Вижу.
2: Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться.
5: Постоянно.
2: А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить корову. Чудо сделали.
1: Летняя школа молодого аналитика стартавала ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку, паведамляе Ньюсбай. Адукацыйны форум сабраў прадстаўнікоў розных сфер, ад IT да педагогікі. На працягу тыдня спецыялісты будуць займацца распрацоўкай праектаў, звязаных з укараненнем штучнага інтэлекту ў вытворчасць. Іншаземец на спартыўным аўтамабілі ўчыніў дрыфт з вылетам на сустрэчную паласу на сталічным праспекце Незалежнасці, за што быў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Каментарый намесніка начальніка сталічнай дзяржаўтаінспекцыі Олега Карогвіча.
6: Накануне на линию 102 поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина водитель автомобиля BMW совершает грубое нарушение требований правил дорожного движения, чем угрожает безопасности других участников движения. По указанному сообщению незамедлительно отреагировали сотрудники спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Установлено, что 25-летний иностранный гражданин, управляя арендным автомобилем BMW на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина неоднократно вел свой транспорт в управляемый занос, чем нарушил требования дорожной разметки и создал аварийную обстановку. За совершенное нарушение мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 базовых величин с лишением права управления транспортом на 12 месяцев. Столичная госавтоинспекция напоминает, дорожная обстановка находится под постоянным контролем. Каждому нарушению дается принципиально правовая оценка, а допустившие их лица привлекаются к предусмотренной законом ответственности.
1: У Мінску зараз плюс 13. Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература плюс 7-13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы уначы плюс 10-12, кароткачасовы дождж, удзень да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, и вот Светлана, наша гукорежиссер, только что сказала, что николи не сдаваться, у яе працуе нават с дрэннымі жартами, некоторые, мне здаецца, протягивают их рассказывать, покуль хотя б один человек не усмехнется. У нашем чате жартуют так само люди добра, заходьте и вы, долучайтесь, шукайте нашу суполку и покидайте под апошнім постом свае каменты, ўсё агучым. Ну, а сёння мы адзначаем дзень «Ніколі не здавайся» саундтрэкам. У другой наступнай гадзіне будуць выканаўцы. Сярод іншых мы пачуем хіт Сігму Аксепта, Кэрол Стрит, Гарілаз і хутка будзе Голдфінгер. Гэта такі цікавы гурт, панкі. Граюць у стылях панк-рок, ска-панк. Былі створаны яны ў 94-м годзе, гэты гурт, у Лос-Анджелесе, Каліфорніі. Паслухаем іх трэк пад назвай «Chasing Amy». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18:40, день ніколі не здавайся, читаю ваши комментарии, тих, кто сегодня не сдался и написал у наш телеграм. Першим пише Василь, узгадал ён гурт Форина и их трек одноименный «I can't give up», «Не могу сдаться». Так трымаць. Сирена пиша: «Привітанне усім, атрымліваецца день цитаты Вольги Бузовой». А не, у яе там было «Николі нічога не бойцеся», але па сэнсе падобна. Узгадалі нават Бузову. Дзякуй. Грінвік піша: «Вось я, напрыклад, не губляю надзеі адгадаць загадку ад Васіля». Так, бывае і такое, у кожнага свае мэты. Мальвіна піша: «Усім прывітанне, сёння якраз той дзень і тэма такая, што мне не трэба здавацца. Вырашыла зрабіць рамонт, але выйшаў со строю один инструмент, але я думаю, что из этой задачей справлюся. Допомогу ваш девиз. Так, Мальвина, мы с вами, не сдавайтесь, у вас все отрымается. Дякую всем слухачам, якія уздымаюць наш настрой мемчиками. Вельми приемно. Так, Мальвина написала: «Учора размаўляли про секунды, а сегодня вырашила обновить меблю. Бачите, як у вас так само все иде о парадку. Приводите, перетягиваете кресло», пиша Мальвина. «Дякую. Я 3 года спробовал сдать на правы. Теперь у меня есть машина и легендарная история для сябров». Это прикладно, как Ози Осборн. Кольки он там? 41 спробу зарабил. Это круто. Так само человек не сдался. 5 разов спробовал кинуть курить, и на 6-й отрымалося. Вось уже 10 годов без сигарет. Круто. Хотел кинуть гурт, бо не ишли концерты. Теперь граем на фестивалях. Не сдавайтеся. Круто. Сябры, не сдавайтеся и вы. Не сдавайтеся, але заставайтеся с нами. Мы даем мотивацию на каждый день. Рухаемся.

0: Туалау.
1: Оперативники управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельщины вышли на 33-летнюю жительницу Минска, представительницу одной из диаспор, которая решила разбогатеть на магических услугах. Установлено, своих жертв фигурантка находила на просторах интернета, предлагала дистанционное решение любых жизненных проблем с помощью гадания, снятия порчи и проведения тайных ритуалов. Кроме получения денежных средств, женщина принимала в качестве вознаграждения дорогостоящие мобильные телефоны, золотые ювелирные изделия, постельное белье и другие ценные вещи. На данный момент оперативниками установлена причастность задержанной к обману трех доверчивых граждан. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранителями проводится комплекс мероприятий для установления иных фактов противоправной деятельности минчанки. МВД напоминает, не доверяйте сомнительным объявлениям в сети, не переводите деньги и не отправляйте имущество незнакомцам за магические услуги. Вся подобная помощь – лишь способ завладеть вашими сбережениями.
2: 68-годовая жихарка Заводского района столицы стала ахвярой телефонных аферистов. Жанчына отказала на звонок от лжеспециалиста управления соцобороны, якія пропоновали ей провести переразлик пенсии, поведомила старший инспектор по особых доручениях отдела информации и громадских связей столичной милиции Татьяна Обозная.
3: В милицию обратилась 68-летняя жительница Заводского района города Минска, которую обманули телефонные аферисты. Женщина ответила на звонок из ненастоящего управления соцзащиты и поверила, что ей положен перерасчет пенсии. Для убедительности мошенники попросили ее назвать свой номер пенсионного удостоверения, а также подтвердить услугу, назвав код из СМС. Пожилая минчанка выполнила инструкции, после чего ей по телефону стали поступать угрозы. Незнакомцы сообщали, что пенсионерку признают подозреваемой по уголовному делу о сотрудничестве с мошенниками. Чтобы спасти свои сбережения от обыска, женщина согласилась их задекларировать. Но вместо того, чтобы обратиться в налоговую и заполнить бланк декларации, пенсионерка сложила свои накопления в пакет и оставила его в парке под деревом. Таким образом, она лишилась почти 9 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Милиция напоминает, не сообщайте по телефону личную информацию. А если незнакомцы просят вас задекларировать деньги или помочь в перевозке документов, то прекратите общение и обратитесь за помощью в милицию по телефону 102.
2: Супрацовники наркоконтролю Могилевщины затримали 4 минчан во возрасте 14, 15, 17 и 18 годов. Подлетки працевали оптово-розничными курьерами интернет-магазина по продаже забороненных речевов, фасовали товар на дробные партии, которые распаўсюджвалі праз закладки на территории столицы. Их злачинная карьера протягивалась несколько тыдняў. Распачата криминальная справа, затриманным погрожает до 20 годов позбавления воли.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. «Золотая коллекция» лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Прэзідэнт заклікае беларускіх інжынераў не спыняцца на дасягнутых выніках. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пры наведванні вытворчасці айчыннай стралковай зброі ў Мінскай вобласці. Як падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, на такія распрацоўкі шкадаваць грошай нельга.
2: Малацы, это сделали неплохо. Ну, косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, и

0: могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
1: Фейковое відео з прэс-сакратаром прэзідэнта Беларусі Наталлі Ісмант распаўсюджваецца ў інтэрнэце, папярэджвае тэлеграм-канал «Народны антыфейк». У ім Ісмант нібыта паведамляе аб рэлакацыі Wildberries у Беларусь. У якасці донара для дэпфейка было ўзята інтэрв'ю 2022 года. Спецыялісты раяць быць уважлівымі і давяраць толькі правераным крыніцам інфармацыі. Базовая ставка вырасте у Беларуси с 1 вересня, поведомили в пресс-службе Урада. Отповедную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. От померу ставки залежит зарплата бюджетников, а так само розные выплаты. По передний раз величиню повышали 1 студеня. По данных Белгидромета, этой ночью у Беларуси будет воблачно с прояснениями, у день переменная воблачность. У ночи на большей части территории днем местами короткочасовые дожди, у особных районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура плюс 7-13, у день до 23 тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 19-21, у Гродни и Могилеве 20-22, у Бресте и Гомеле 21-23. У столицы у ночи плюс 10-12, короткочасовые часовый дождь, у день до 21 тепла, без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Стралковая зброя – основа армии, нават при наявности беспилотников и баллистичных ракет. Об этом президент заявил подчас наведывания вытворчей пляцовки «Кидматек» у Минской области. Предприемство специализуется на створении высокотехнологичной продукции военного и громадянского призначения.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
1: Двухбаковое батальонное тактичное вучение с подразделениями заходнего оперативного командования проходит у Брестской и Гродинской областях, поведомили в пресс-службе Министерства обороны. Мета маневров – удосконаление навыков штабов и командиров у керования подразделениями при ведении боевых действий. Запланована отпрацовка переодоления водной перешкоды, а так само минных загород. Особливую увагу нададут борьбе с беспилотниками. Двое непаўналетніх скралі тавары з пункта выдачы вядомага інтэрнэт-магазіна на Мінщыне на агульную суму каля 16 тысяч рублёў, паведамілі ў абласным управленні ўнутраных справ. Устаноўлена, што 15-гадовы падлетак працаваў на пункце выдачы і меў доступ да тавараў, выносіў са склада электроніку, адзенне і нават прысмакі. Яго 17-гадовы сябар дапамагаў прадаваць выкрадзенае.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Сёння разгледзім вельмі хвалюючую такую тэму — небяспека маркетплейсаў, чаму не заўсёды тое, што там прадаецца і прапануецца, можна набываць. І дапаможа разабрацца ў гэтым пытанні наш госць, сённяшні спікер, намеснік прокурора Заводскага раёна Мінска Александр Сазончык. Вітаю, Александр Александрович.
2: Здравствуйте. Что хочется сказать вообще, с чего начать, что действительно в последнее время, ну, маркетплейсы очень активно вошли в нашу жизнь, мы это, в принципе, видим. Даже к вам вот я буквально шел, и практически, можно сказать, в каждом доме находится у нас вот этот пункт выдачи товаров. Совершенно верно. Эта торговля, она очень активно развивается. Даже если мы зайдем в торговый центр, действительно, людей стало поменьше. Люди все переходят в интернет. И это, в принципе, развитие нашего общества, и это, наоборот, положительный момент. Можно на маркетплейсе найти абсолютно любой товар, от шариковой ручки до там различных, даже есть, что автомобили предлагают на маркетплейсах, если зайти посмотреть, то есть действительно можно купить абсолютно все. Но вот, в принципе, мы как органы прокуратуры прежде всего осуществляем надзор за исполнением законов, там, указов, декретов президента, вообще в целом законодательства. И хозяйственное общество наше, те же самые маркетплейсы, их представительства, они тоже и обязаны исполнять наше законодательство. То есть, в принципе, да, предлагать, они продавать могут все, что угодно.
1: А, мы зараз скажем об тем, что могут посярод самой разностайности товаров продаваться и то, что заборонено, так бы мовить, свободно набывать и продавать, так?
2: Конечно, то есть, причем интересный момент, что маркетплейсы, вот мы когда с ними взаимодействуем, они нам тоже рассказывают, что в основном, то есть, все вот это вот соблюдение законодательства перекладывается в том числе на, скажем так, плечи продавцов именно, то есть, которые зачастую находятся за рубежом, где-то не знают какие-то особенности законодательства и все, и это просто площадки, на которых размещают объявления. Вот здесь и кроется, к сожалению, самая большая опасность для наших граждан. То есть они заходят на вот самые знаменитые маркетплейсы, открывают и просто в поиске начинают что-либо искать. И зачастую, к сожалению, находят товары, которые не соответствуют нашему законодательству, то есть они противоречат и прямо грубо нарушают. Буквально недавно вот мы заходим на один из маркетплейсов и замечаем, что там продают различные экстремистские материалы. У нас вот в Республике Беларусь есть перечень экстремистских материалов. Их на сегодняшний день более 9 тысяч. То есть, в принципе, есть на сайте Министерства информации там перечень уже в удобной форме, потому что мы вот, в принципе, как надзорный орган услышали, что неудобно было искать там вот эти перечни. Он ежедневно пополняется, очень огромный документ и так далее. Сейчас туда конкретно заходишь, что-то вбиваешь и находишь. Понимаешь, является ли это там запрещенным или нет. Вот, к примеру, мы недавно буквально зашли на один из маркетплейсов, и там продавались почтовые марки, на которых был изображен там Адольф Гитлер. Понятно, что такие товары приобретать нельзя, но они там предлагаются. В принципе, мы по таким фактам принимаем меры реагирования и исключаем, чтобы их там не было, все же, этих товаров. Также вот буквально на днях мной выявлялся факт, где продавались, опять же, с этой личностью картины. Поэтому мы тоже отреагировали и это все убрали. Ну и также вот на сегодняшний день очень актуальной темой является это беспилотный летательный аппарат. В 2023 году был указ президента, по которому запрещено физическим лицам иметь в том числе беспилотные летательные аппараты и авиамодели. Что такое беспилотные летательные аппараты? Это, по сути, квадрокоптеры чаще всего различные. То есть, в принципе, все люди так себе их и представляют. Этот указ вышел, и гражданам давалось 6 месяцев, чтобы сдать их в специальный орган. Но многие граждане так и не сдали. Впоследствии вот была введена уже в 2025 году административная ответственность за хранение, в том числе, вот этого квадрокоптера. До 30 базовых величин. Но граждане по-прежнему, как я говорю, при помощи маркетплейсов пытаются кто-то приобрести. Даже если зайти на те же самые китайские платформы, ну, естественно, он там продается. Поэтому здесь хочется сказать, что то, с чего вы начали. То есть не все, что там предлагается, это все-таки законно. Хочется отметить, что вносятся определенные коррективы. То есть там есть искусственный интеллект, который эти все платформы тоже обрабатывает у них внутри, там занимается мониторингом и все остальное, не допускает вот товары. Но наши люди, они очень креативные зачастую. И в искусственный интеллект добавляют образно слово. Я говорю для примера, да, там квадрокоптер, что когда ты вбиваешь это слово, товар тебе разместится не даст. Просто автоматически. Но люди берут, там, например, слово квадрокоптер, меняют букву О на нолик, и уже, то есть, компьютер не понимает, что это слово, и его начинает пропускать. Все вот эти похожие слова и так далее, все уже заблокировано. То есть, и мы в том числе видим, но люди начинают какими-то кодовыми словами, похожими очень. Вот самый такой злой пример, можно сказать, это когда граждане в 2025 году, мной, в принципе, эти факты были выявлены, это когда на маркетплейсах продавались револьверы «Бульдог», они назывались, стоялись приговоры суда. Это было оружие, которое фактически в России получило лицензию как конструктивно схожее с оружием изделия. И там спокойно продавал. Поставлялись к нам, то есть на маркетплейсе. Люди их спокойно нашли. Вот у нас было таких 16 человек, но впоследствии одно из лиц было задержано, была назначена экспертиза. И согласно вот заключению Государственного комитета судебных экспертиз, пистолет, который был приобретен на маркетплейсе, это все-таки огнестрельное оружие. И вот для граждан, которые приобретают такие пистолеты, установлена уже уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы, к сожалению. То есть вот эти лица впоследствии были подвергнуты вот уголовной ответственности. И здесь многие обольщаются. У нас же там с Россией очень много соглашений, что похожее законодательство, действительно законодательство где-то похожее, унифицировано, но нужно понимать, что Российская Федерация — это самостоятельное государство, у них свое законодательство, у нас свое. Да, есть какие-то вещи, мы признаем, но по некоторым мы не находим консенсус. К сожалению, поэтому очень аккуратно с этим. И такая же история получила продолжение впоследствии, вот тоже буквально в этом месяце. Мной выявлялся факт, когда на маркетплейсах продавались глушители для оружия, которые якобы, там было написано, что они тоже законные и все остальное. Мы вот проанализировали наше законодательство, и фактически они тоже попадали под критерий глушителя, то есть, по сути, надевалось на оружие огнестрельное, и вот как в фильмах показывают, что стреляет максимально тихо, причем ты заходишь на маркетплейс, и там пишет, снижает уровень шума на 90%, то есть от 100 остается только 10. И вот лица, которые их приобретали, это потенциальные в этой степени преступники, даже по незнанию, то есть для них это тоже глушитель, это у нас основная часть оружия, и вот опять же для них может быть уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Вот поэтому здесь призываю все-таки быть очень аккуратными, где-то из каких-то принципов разумности исходить. То есть надеяться на вот то, что там пишут, про то, что все будет хорошо и так далее, нужно какой-то просто вот свой разум и интеллект включать и давать всему вот критическую оценку. То есть, в принципе, как я вот с чего начал, маркетплейсы очень много хороших товаров продают, но есть, к сожалению, и вот такие очень-очень плохие, которые влекут за собой очень серьезные последствия.
1: Александр Александрович, максимум они козровые подохуление, те, что пожелаем нашим слухачам?
2: Да, хочется пожелать нашим слушателям прежде всего то, чтобы в их жизни маркетплейсы приносили только положительные моменты и ни в коем случае никаких отрицательных в виде какой-либо ответственности. Ну и вот, как я, в принципе, тоже сказал, всем вот этим пользователям маркетплейсов и так далее быть внимательным, потому что ответственность за все наши действия несем прежде всего мы.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер – намісник прокурора Заводського району Мінська Олександр Сазончик. Я ж Данута Анчелєвська. Розвідуюся з самими ліпшими пожаданнями.
0: Радіо Сталін.

0: Эпохальныя пласцінкі, якія сталі класікай жанру. Толькі ў праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца».
1: Таким чином на дворе 1988-е. Прысты начинают гублять свои лидирующие позиции. У перед 1986 по 1988 год Iron Maiden и Metallica выпускают по два альбома, которые являются эталонами металла. У гурта выходит только спречный и суперечный Турбо. Боги металла опынулись у вельми незвычайном стане. Яны разумели, что чарговый неудалый альбом может поставить крыж на величие гурта. А Judas Priest потребовалось выдать порцию могутного и хуткостного хэви-метала у духу початку 1980-х. Однако Глен Типтон, який до того часу фактично стал лидером группы, настойвал, что гучанне повинно быть сучасным. На счастье удалось найти компромисс, и Ram It Down стал прикладом того, як треба рассказывать старую сказку на новый лад.